В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 21 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Министры иностранных дел Японии и Омана заявили, что международное сообщество должно участвовать в переговорах по Ормузскому проливу. Трамп предупредил о сокрушительной экономической операции против Ирана. Тихоокеанский флот России провел учения вблизи японских северных территорий. А сейчас обо всем подробнее. Министры иностранных дел Японии и Омана разделили мнение о том, что в обсуждении вопросов, касающихся Ормузского пролива, должно участвовать международное сообщество, включая страны, расположенные вдоль этого ключевого водного пути, а также государства, которые им пользуются. Глава японского МИД Мотеги Тошимицу в четверг провел более чем двухчасовую встречу в Омане с министром иностранных дел этой страны Бадром Аль-Бусаиди. Их встреча включала рабочий обед. Оман и Иран, расположенные по разные стороны Ормузского пролива, ведут переговоры, чтобы определить новый морской маршрут в этой важнейшей транспортной артерии. Мотеги подчеркнул важность обеспечения свободного и безопасного прохода всех судов через пролив без дополнительных затрат. Он также заявил, что Япония планирует помочь Оману и другим странам Персидского залива повысить их устойчивость в экономике и других сферах. Бадр выразил намерение Омана продолжать сотрудничество в области стабильных поставок энергоресурсов. Визит в Оман стал последней остановкой в поездке Мотеги по Ближнему Востоку, в ходе которой он также посетил Саудовскую Аравию. Министр заявил журналистам, что в момент, когда ситуация вокруг Ирана вступает в решающую фазу, ему удалось провести откровенный обмен мнениями, который приведет к расширению сотрудничества. Мотеги выразил надежду на поддержание диалога и активное участие Японии в обеспечении мира и стабильности на всем Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил о начале сокрушительной экономической операции против Ирана и предупредил, что любая страна, помогающая Тегерану, столкнется с огромными последствиями. Однако Иран отвечает на последние угрозы Трампа. Трамп опубликовал угрозы в среду, а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в четверг в своем сообщении в социальных сетях резко осудил их. Аракчи заявил, что план США – это отвлекающий маневр, который приведет лишь к дальнейшему поражению. Он также заявил, что экономический терроризм США угрожает глобальной экономике и суверенитету во всем мире. В четверг министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC рассказал об этом плане. Он заявил, что это будет величайшая скоординированная экономическая изоляция в истории мира. Он также предупредил, что страны, продолжающие вести дела с Ираном, столкнутся со всей мощью и силой американских санкций. Он указал на переводы денег, покупку иранской нефти или морские перевозки. Бессент отказался сообщить, станет ли Китай мишенью, но заявил, что в интересах Пекина присоединиться к программе. Он сказал, что проведет пресс-конференцию в понедельник, чтобы предоставить более подробную информацию. Представители российских вооруженных сил заявили, что провели учения с

участием Тихоокеанского военно-морского флота по сценарию атаки на корабли у побережья северных территорий Японии. Россия контролирует эти острова, Япония заявляет о своих правах на них. По словам официальных лиц, в учениях участвовали атомная подводная лодка, ракетный крейсер и противокорабельный ракетный комплекс «Бастион». Президент России Владимир Путин, на прошлой неделе посетивший одни из учений Тихоокеанского флота, заявил, что видит потенциальный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда, по его словам, проникает НАТО и формирует новый военно-политический блок. Путин также назвал санкции Японии против России неспровоцированными. Правительство Японии выразило решительный протест против визита Путина на острова. Оно утверждает, что 4 острова являются неотъемлемой частью территории Японии и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости призвать Соединенные Штаты отказаться от того, что он назвал их враждебной политикой в отношении Северной Кореи. В четверг Ван И провел отдельные встречи с президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном и его советником по национальной безопасности Ви Сон Лаком в Сеуле. Ван И прибыл в столицу Южной Кореи накануне. В администрации президента Южной Кореи сообщили, что Ли призвал Вана продолжать тесное стратегическое общение с Южной Кореей по вопросам, касающимся Корейского полуострова и другим проблемам. Как сообщило Министерство иностранных дел Китая, Ван И в разговоре с Ли Джэ Мёном выразил надежду на то, что Южная Корея будет твердо придерживаться дружественной политики в отношении Китая и развивать двусторонние связи. В ходе переговоров с Ви Сон Лаком Ван И затронул ситуацию на Корейском полуострове. Он заявил, что фундаментальный подход к снижению напряженности заключается в устранении первопричин и призвал США отказаться от своей враждебной политики в отношении Северной Кореи. Ван И также призвал все стороны приложить больше усилий для возобновления диалога и восстановления взаимного доверия. В среду президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с северокорейским лидером Ким Чон Ыном позже в этом году. В ходе переговоров с Ви Сон Лаком Ван И подчеркнул необходимость сохранять бдительность в отношении риторики и действий, по его выражению, правых сил Японии, которые, по его словам, стремятся повернуть вспять колесо истории. Он также настаивал на том, что никогда нельзя допустить возрождение того, что он назвал японским милитаризмом. Министерство обороны Японии планирует запросить рекордный бюджет в размере около 9 триллионов йен или примерно 57 миллиардов долларов на 2027 финансовый год. Оно также запросит финансирование таких мер, как внедрение систем поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта, не указывая при этом их предполагаемую стоимость. Некоторые оборонные расходы пока не просчитаны, поскольку обсуждение пересмотра 3 ключевых документов Японии в области национальной безопасности, как ожидается, продлится до конца года. Запрос министерства будет сосредоточен на оборонных возможностях, необходимых для реагирования на новые методы ведения боевых действий с использованием искусственного интеллекта и дронов. Приоритетными также станут усилия по укреплению основ национальной обороны и обеспечению способности вести боевые действия в течение продолжительного времени. Оборонное ведомство планирует создать систему поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта в объединенном оперативном командовании, которое курирует сухопутные, морские и воздушные силы самообороны страны. Планируется также внедрить усовершенствованные облачные системы и разработать гиперзвуковые ракеты, запускаемые с подводных платформ. Кроме того, министерство рассматривает возможность создания системы, в рамках которой государство будет приобретать мощности для выпуска оборудования, а производство и управление ими поручать частным компаниям. Будет пересмотрена и система заработной платы личного состава сил самообороны. Министерство также изучает возможность создания нового управления, ведущего вопросами политики в области международного сотрудничества. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии дом Харусан. Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや, そんな時には…
4: 生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: どうしたんですか?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: のどが痛いんです.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: おやおや.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: カイトが今作っています.
0: Кайта приготовит для тебя.
1: После этого Кайта приносит Там имбирный чай с медом.
4: Там-сан, декитайо.
0: Готово, Там.
4: Хай, дозо.
0: Держи.
1: Мия обращается к Там.
3: Одайжини.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная Там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや. そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: カイトが今作っています.
4: Там-сан, декитайо. Хай, дозо.
3: Одайжини.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: のどが痛いんです.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо. Это горло. Частица «га» после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. «Итайндес» означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итайндес», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итайндес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге Там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: «Итайндес». «Ноду га итайндес». のどが痛いんです.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
6: どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです. 熱があるんです.
0: Давайте разберем значение фраз.
6: どうしたんですか?
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До Это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
7: Атама га итаин дес.
1: Голова болит.
0: Атама означает «голова». Атама га итай – это «голова болит».
7: Нецу га арун дес.
1: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий «иметь». Нецу га ару – это «есть температура». Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед «ндес».
1: Послушайте беседу и повторите ответ.
5: Доуштан деска? Атама га итаин дес. Нецу га арун дес.
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
5: Онака. Онака.
0: Болит?
5: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
2: Онака га итаин дес. Онака га итаин дес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
5: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
7: Кимочи га варуин дес. Кимочи га варуин дес.
1: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
3: Одайджини.
0: Одайджини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
1: Послушайте и повторите.
5: Одайджини.
1: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой Там говорит, что с ней не так.
2: Там-сан, као иро га варуй десу ё. Доуштан десу ка?
3: Ното га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Там-сан, декита ё. はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
1: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
1: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарство вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
1: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For safe travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
1: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!